Ниневы. А где гори? Кому юришь цели-то? На лоб ту стани и успори. Каком ты се замода? А не им на память било пало, да то тако море.